или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд!

что путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это Jaguar J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. Jaguar J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jaguar.ru. Рекорд.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Record реклама. Дари яркие эмоции себе и близким. Белая. Супердискотека 90-х. Артур Пирожков. Пирокинезис. 13 карат. Билеты на showgogo.ru.
2: Шоу Go-Go.
3: О, Шоу Go-Go. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург, 18+.
4: Мечтаешь об океане, но ты в Питере? Проект «Вода и серф» в Репино. Это самая большая искусственная волна в России. 120 метров идеального прибоя для тех, кто хочет встать на доску или тренироваться в комфорте. Волна каждые 2 минуты высотой более 1.5 метров. Забронируй на сайте вода.серф. Введи промокод RECORD и получи аренду доски или гидрокостюма в подарок на первое катание. «Вода и серф». Поймай свою волну в Репино.

Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru. Рекорд. Рекорд. Дэнс.

0: Сайт RadioRecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. RadioRecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд реклама.
2: Где карта, Билли? Нам нужна карта.
3: Зачем нам карта? Наше сокровище находится в самом сердце Шлиссельбурга. Участки ИЖС со всеми коммуникациями и пропиской. Рядом Нева и полная инфраструктура. Школы, детские сады, поликлиники.
2: Звучит, конечно, заманчиво, но ты уверен, что этот поселок расположен именно в центре города?
3: Абсолютно. Позвони и узнай подробности. 317-24-44.
2: 317-24-44.
4: Карнавал вкусов на Фудпарк «Лето». Много вкусной еды и отличных подарков. Дегустации, мастер-классы и призы для гостей. 8 и 9 августа в ТРК «Лето».
5: Категория 16+. Организатор общества с ограниченной ответственностью СПП «Лето». Подробности на сайте foodparklete.ru.

0: реклама.
1: А в Гиперленте акция «Скидка дня». С 7 по 9 августа минус 50% на все средства для волос, уход, окрашивание, укладка и средства для загара.
2: Предложение ограничено и действует по карте постоянного покупателя.
3: Лента.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.

0: Дари яркие эмоции себе и близким. Белая. Супердискотека 90-х. Артур Пирожков. Пирокинезис. 13 карат. Билеты на showgogo.ru.
1: Showgogo.
2: О, Showgogo. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург, 18+.
3: Когда уже свой участок купите? Часики-то тикают.
4: Вы это дело не откладывайте. Другие вон купили и радуются.
3: Еще бы. Ведь успели отхватить свой кусочек земли всего по 180 тысяч рублей за сотку. Прямо у озера, в окружении леса.
4: Новое Токсово. От города всего 25 минут добираться.
5: А вы чего ждете?
4: Бронируйте скорее свой участок, и будет вам счастье.
6: Звоните 317-46-66. 317-46-66.

0: Рекорд Суперчарт с диджеем Филом. 33 лучших танцевальных трека по версии Радио Рекорд.
1: Всем огромный привет, друзья! Это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Меня зовут Диджей Фил. Добро пожаловать в Суперчарт, главный танцевальный хит-парад страны. Каждую субботу в 15.00 отслушиваем самые крутые композиции этой недели. У нас начинается 949-й выпуск Суперчарта. И я напомню, что всю неделю Рекорд разыгрывал невероятное путешествие на двоих в Стамбул на грандиозное шоу «Анима». И вчера в прямом эфире мы узнали именно те, кому эта поездка досталась. Поздравляем победителей! Всем остальным, ну не переживайте! Живайте. Оставайтесь на Рекорде, потому что Рекорд продолжает отправлять вас на самые масштабные электронные события планеты. Будьте с нами. А мы возвращаемся к нашему рейтингу. 33 место. Здесь композиция от проекта Divac. Трек называется Slow Down. Новинка прошлой недели пока удерживается в чарте, но готова.

0: называется. 32 место. Первая новинка этой недели. Новая версия культовой композиции, где Армин Ван Бюрен и Сильвер Панда переосмысляют хит Depeche Mode. В новой версии сохранен культовый вокал Дэйва Ганна, а продакшн стал современным, атмосферным и, конечно же, фестивальным. Следом 31 позиция. Леони и Каллум Скотт с композицией Stay.
1: Рекорд Суперч.

0: Суперчарт на рекорде продолжается. Вторая новинка этой недели и еще одна трансовая работа. Это Тиесто в дуэте Скалеб Аридондо. Новая работа называется «Эко Сакс Финале». За основу данной песни Тиесто взял мелодию американского уличного саксофониста Калеба Аридондо, который и прославился в соцсетях благодаря сольным выступлениям в пустых соборах и на подземных парковках. Далее 28 место, сингл «Whisper» мультиплатинового британского диджея-продюсера Джоэля Кори.
1: Рекорд Суперчарт. 28 место.

0: Это Суперчарт на рекорде. С вами DJ Phil. Только что в эфире прозвучала третья новинка. Трек под названием «Magnetic» от проекта Bausa. Спасаясь от зимней хандры, музыканты группы записали этот трек среди суровых норвежских фьордов. Это было еще в прошлом столетии. Ну а чем вдохновляетесь вы, напишите в комментариях под постами Суперчарта. Впереди реклама, сразу после продолжим.
1: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Увидеть весь Петербург сразу? Двухэтажный автобус Ситисайд Синг – это свобода, ветер и лучшие виды. Садись и смотри на дворцы, каналы и мосты с

0: 10 по 11.
1: Рекорд Суперчарт. Вторая десятка.
0: На 20-м Эбон. 19 место Дипло. На 18-м Хюгель. 17-я позиция Airbox. На 16-м Бабина. На 15-м Дон Диабло и Уиз Калифа. 14 место Робин Шульц. Тиесто и Брайан Грейс. 13 место. Анима на 12-м. На 11-м Майорка. Это Рекорд Суперчарт, мы в эфире и добрались до 10 самых крутых треков этой недели. Итак, десятку сильнейших открываю диджей номер 3 в мире, его зовут Алек, и семикратный номинант на премию Грэмми Халид. Парни взяли легендарный сэмпл от Фатима Ямаха, добавили сочный хаус-бит и свой вокал, и результат действительно впечатляет. 16 миллионов стримов и верхние строчки радиочартов по всему миру.

0: начала нашего хит-парада. И у нас сегодня, во-первых, сместился лидер нескольких недель. Это Хюгель. Он, кстати, сейчас занимает первое место в мировом чарте Shazam. Это очень круто. Самая разыскиваемая композиция Moving to the Sun. Хюгель большой молодец. Мы его поздравляем, но теперь уже не первое место. Кто же занял его позицию, узнаем совсем скоро. А сейчас вспомним десятку лучших.
1: Рекорд Суперчарт. Первая десятка.
0: Алек и Халит на 10 месте. Кункс на 9. Медуза, 8 позиция. На 7 Кельвин Харрис. 6 место — это Боб Синклар и Кайза. На 5 Биберикс и Фейтлесс. 4 позиция — Авалон Рокстон. На 3 Анатор. 2 место — это Хюгель и Ультра Нейт. Это были места с 10 по 2 в Рекорд Суперчарте. И настал момент назвать победителя этой недели. У нас теперь новая звездочка. Это проект Ave. Я даже про него особенно ничего вам не могу рассказать. И взрывной сингл под названием Meet Me in the Dark. Он раскачал TikTok еще до своего официального релиза. Эту работу мгновенно заметили боссы легендарного лейбла Spinning и подписали. Так что теперь это официальный трек номер 1 949 Суперчарта. Я напомню, что Суперчарт создается на основе ваших лайков и добавления треков, избранные на сайте и в мобильном приложении Радио Рекорд. Ну а запись этого и предыдущих выпусков Суперчарта можно находить в нашем Телеграм-канале и в нашем Макс-канале плейлисты Радио Рекорд. Все находите по хэштегу Суперчарт и не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. А вообще, будьте с нами на Рекорде, потому что вечером сегодня Рекорд Клаб Чарт, в котором диджей Димиксер представит топовые клубные треки этой недели. Это был 949-й Суперчарт. Меня зовут диджей Фил. Берегите себя, своих близких. Оставайтесь

0: тачку быстро подберет.
1: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
2: Зачем вам психолог, когда есть панорамные участки? Доступный способ жизни в гармонии с собой и окружением. Нетронутый лес, живописный ручей, готовые дороги и коммуникации. Территория охраняется. Вся инфраструктура поблизости. От магазинов до ресторанов. До города 25 минут. А стоимость всего 150 тысяч за сотку. Панорамные участки. Окружите себя прекрасным и наслаждайтесь каждым мгновением. Бронируйте 317-22-23. 317-22-23.
3: Карнавал вкусов на Фудпарк «Лето». Много вкусной еды и отличных подарков. Дегустации, мастер-классы и призы для гостей. 8 и 9 августа в ТРК «Лето».
4: Категория 16+. Организатор общества с ограниченной ответственностью. СПП «Лето». Подробности на сайте foodparklето.ru.
5: Да,

0: слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве с силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
1: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jgu.ru.
3: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Рекорд. Рекорд. Дэнс

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Рекорд. Реклама.
1: Где карта, Билли? Нам нужна карта.
2: Зачем нам карта? Наше сокровище находится в самом сердце Шлиссельбурга. Участки ИЖС со всеми коммуникациями и пропиской. Рядом Нева и полная инфраструктура. Школы, детские сады, поликлиники.
1: Звучит, конечно, заманчиво, но ты уверен, что этот поселок расположен именно в центре города?
2: Абсолютно. Позвони и узнай подробности. 317-24-44.
1: 317-24-44.
3: Поднимись туда, где звучит драм-н-бейс. 22 августа фестиваль «Мы любим драм-н-бейс» поднимется на самую большую крышу Санкт-Петербурга «Roof Place», чтобы зажечь огонь в наших сердцах и вместе провести еще одну незабываемую ночь этого лета под звуки любимой музыки. Три танцпола, 20 топовых артистов, рассвет с видом на залив, мощный звук и новый уровень мультимедийного, светового и лазерного шоу. 22 августа. Крыша «Roof Place». Подробности на сайте drumrave.ru. 18+.
4: Маршрут построен. До курорта 10 минут.
5: Подожди, до какого курорта?
6: До нашего. До Атлантики.
7: Ура! Мы едем в бассейн!
6: Просторные теплые бассейны для взрослых и детей. Акваэробика, фитнес, тренажерный зал, сауна и хамам.
8: Все, чтобы почувствовать себя, как на курорте.
6: Абонементы со скидкой до 50% на сайте atlantica1.ru.
8: Бассейны Атлантика. Твой курорт рядом. В Санкт-Петербурге, Сертолово и Гатчине.
9: ООО «Бассейн Игат», город Гатчина, улица Генерала Камышева, 13А, офис 213, ОГРН, 116, 784, 706, 81, 35.

0: этом году. Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
2: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто. 0+.

0: поднимись туда, где звучит Drum & Bass. 22 августа фестиваль «Мы любим Drum & Bass» поднимется на самую большую крышу Санкт-Петербурга Roof Place. Три танцпола, 20 топовых артистов, рассвет с видом на залив, мощный звук и новый уровень мультимедийного, светового и лазерного шоу. 22 августа, крыша Roof Place. Подробности на сайте drumrave.ru. 18+.
1: Поздравляем команду клуба плавания «Чемпион» с победой.
2: Мам, а чемпионами рождаются?
3: Нет. Чемпионами становятся в Атлантике.
4: Обучаем детей плаванию с 3 лет. Удобная зона отдыха для родителей и детей с видеотрансляцией занятий. Групповые и персональные тренировки.
5: Теплая вода, опытные тренеры, соревнования, медали и фирменная футболка в подарок.
2: Мам, запиши меня в группу!
4: Клуб плавания «Чемпион» в бассейнах «Атлантика» в Санкт-Петербурге, Сертолово и Гатчине.
2: Записывайся на atlantika1.ru.

0: тачку быстро подберет.
1: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
2: Через 100 метров поверните
3: за ведром кофе.
4: В пекарнях «Цех-85» охлаждающие напитки гигантских размеров. Почти 1,5 литра латте со льдом или эспрессо-тоника за 429 рублей. И не забудь про авторские лимонады. Грейпфрут-бузина, земляника-мята или цитрусовый микс по цене от 189 рублей.
5: «Цех-85» – лето большого объема.
6: Продукция представлена во всех пекарнях сети «Цех-85». О наличии продукции уточните у сотрудников на кассе. Подробности на сайте цех85.ру. Организатор ООО «Веселый купец» 6+. We'll be right back.

0: Реклама. Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Небаре.
1: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение. Заберись на бар и посмотри на всех свысока. Небар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.

продолжается наша вечеринка, шоу «Рекорд Пати». Всем добрейшей ночи, друзья, и рубрика «Знакомство на связи». Давайте переходить к вашим анкетам, которые вы успели оставить в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд». И вот пишет Валерий: «Привет всем позитивным девушкам». Да, и Тимбоксу, видимо, тоже привет. «Мне 35 лет, холост, стараюсь быть в хорошем настроении, и это замечательно». Саня из Москвы вот пишет: «39 лет, холост, могу написать тебе бит и мелодию на компе. Из недостатков слишком добрый». Сань, ну, по-моему, это одни достоинства. Так, кто еще вместе с нами? Пишет граф Чесноков, 42 года, Калуга. Пишет Саня, 45 лет, Сочи. Друзья, ну и вы также можете оставить свою анкету и пару фактов о себе. Не забывайте.

завершаем Рекорд Пати на сегодня. Напомню, этот и другие выпуски будут доступны в нашем телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Пати». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. Меня зовут Виолетта Юшкина, также называется мой личный телеграм-канал. Переходите и подписывайтесь, буду рада видеть вас там. Я же желаю вам отличной ночи. И помните, жизнь одна. Кайфуйте! Рекорд Пати.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.